0: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
1: Лека, лока, 94.4.